0: Cause I Can't Wait. Это Боб Синклар и Кайза прямо сейчас. Так мало слов в этом треке и так много драйва, так много энергии. Ну просто вот шикарный трек подарили нам эти ребята. Мы говорим вам спасибо и двигаемся дальше, чтобы послушать других топовых артистов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Айова и тема мы, Кайра, история Сауэр, все это на подходе. И обязательно дождемся норвежских парней из группы The Bouse. Вот как по мне, ребята выдали супер хит, по которому мы лето 2026 и будем вспоминать. Magnetic совсем скоро здесь на Европе Плюс. Ни в коем случае не пропусти.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.
2: Больше хитов. Больше музыки.
3: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

Почти сотни миллионов прослушиваний на Spotify, а еще статус платинового на родине группы в Норвегии. И вообще 2026 хорошо так складывается для парней из банды The Bouse. Что сказать, будем следить за ними дальше. Желаем творческих успехов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Miss Mo, Hello, The Sun Is Up, Where Are You, The Future, X, This Kind Of Love, а также Леони Колм Скотт, Stay впереди. И также не забывай, что у Европы Плюс есть свое классное приложение, Radio Hub, естественно, абсолютно бесплатное, там можно и слушать нас, и смотреть трансляцию из студии. Скачивай.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все четко выверено. Ровно полчаса мы будем слушать суперхиты без остановок здесь на Европе плюс. С нами Кейти Дикей с треком «Бамболео». Прежде здесь отметится Сомбор с вещицей 12 to 12. Чуть раньше встречает Эдди Свимса с суперхитом «Мистер Know It All». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят The Weeknd и Daft Punk, Робин Шульц и Дэвид Гетто и многие другие. Оставайся.

0: Бамболео. Это Kids DK прямо сейчас. Этот трек еще не успел дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Возможно, в ближайшую пятницу все изменится. Если история тебе по вкусу, то голосуй за нее на сайте europaplus.ru. Ну и там же, конечно же, других своих любимых артистов тоже можешь поддержать. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тима белорусских мыслей. Кендрик Ламар и Сиза Лютер. А также Медуза и Генрик Мамайл. Don't Wanna Go Home. Впереди на радиостанции номер один в России.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мысли. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Тембр Сити. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

и белорусских. Мысли только что в твоих динамиках. Дальше будет больше да побольше музыки, что приятно, все треки будут в разных стилях. Сам понимаешь, есть из чего выбрать. Если хочется диско-поп-рока, то обязательно послушай Marshmallow и Portugal The Man с вещицей Phoenix. Если жаждешь кантри-хауса, то не пропусти Дипло с вещицей Two Steppin. Но вот раньше всех суперхитом в стиле New Disco нас порадует Кунгс и Тафилус Лондон. Galaxy уже через мгновение здесь на Европе+.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Главные хиты здесь, на Европе Плюс, и ближайшие полчаса никто не помешает тебе их слушать. С нами Алок и Халид, с темой Dive Into Me. Прежде встречай Темпер Сити с историей Self-Aware. А еще не пропустите Есту и Брайану Грейс с суперхитом Beautiful Places. В эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Также появится Global DJ, Софин Бах и многие-многие другие. Полезные.

0: Calloway и Halley с темой Dive Into Me. Прямо сейчас трек, который звучит прекрасно и точно может украсть летний вайб здесь на Европе Плюс, в котором, напомню, мы ставим для тебя самые горячие, самые жаркие хиты, собранные со всего мира. С 20 до 22 по Москве подключайся и наслаждайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Еще больше лета подарит нам Ава с историей Meet Me in the Dark, а также Келлин Харрис и Джесси с суперхитом Satisfy. Никуда не уходи.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

Аве, Meet Me in the Dark. Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Вспомним классный трек от Lil Nas X, Star Walking. Прежде послушаем Алана Уокера, Изабеллу Малкман и Кэтрину Райан с темой Broken Strings. И обязательно дождемся Шакиру и Бена Бой. Их трек в главных хоровых чартах отметился, стал одним из официальных треков прошедшего чемпионата мира по футболу. На секундочку. Но самое главное, конечно же, завоевал любовь меломанов по всей планете. Дай-дай. Совсем скоро здесь на Европе+. Послушай обязательно.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Следующие полчаса пройдут в режиме музыкального нон-стопа здесь, на Европе Плюс. Суперхиты и никаких остановок в прослушивании. Зовут меня Андрей Каясов, а вот кто в нашей компании. На подходе с Мадонной Мартин Гаррикс с вещицей «Бизар». Прежде вспомним суперхит от Pink «Just Like Fire». I shall be another E54 Ultra с историей Talk to You. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится BTS, Розе Бруно Марс и многие другие. А в новом часе встречай

0: Есть ощущение, что любая песня Мадонны – это что-то мотивационное. Это то, что поможет тебе встать с утра, сделать кофеек и пойти вершить великие дела. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. 6:19 уже в столице. Миша Зайцев меня зовут. Мы летим вперед. Алекс Гаудиньо поет совсем скоро. Watch out! Сразу после Stay, Ильяни и Callum Scott. Делай это утро громче вместе с нами.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее у на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
8: Краснодарское представительство Университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
10: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
11: АО «Славянский кирпич». УГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
13: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
14: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у подавцов, консультантов, магазинов.
15: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
16: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
15: Не упустите свой шанс стать родителями.
16: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Европа градусы, трек «На ресницах» на радио номер один в России. Двигаемся в замедленном времени, да, чтобы, ну, потихонечку влиться в эту среду, 12 августа на календаре. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов, больше музыки. Продолжим замедляться вместе с Maroon 5 и Cardi B, Girls Like You и также Moving to the Sun. Перед этим Кьюджел, Эмаль Анджел и Ультра Нейт. Делай громче, летим вперед.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс погоды, сегодня в краевой столице малооблачно, осадки не предвидятся, днем 35 выше 0. Ну а сейчас в Краснодаре 24 с плюсом.
2: Реклама.
1: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ну все, пора бежать.
9: Куда бежать?
8: За новым кроссовером J-Cut J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый J-Cut J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
10: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка Краснодар. Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
11: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

максимально стильная тема от French Montana и Max B. Ever since you left me, да, I went deaf. Здесь на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Элли Голдинг. Обязательно успеем послушать Burn. И также Holy Flame появится с темой «Тону, не пропускай».

0: вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Рособорнадзор не планирует усложнять задания на ЕГЭ. Москва активно готовится продлить МЦД до всех соседних областей. И Россия взяла золото на чемпионате Европы в Париже. Далее подробности. Рособорнадзор не планирует усложнять задания на едином государственном экзамене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как пояснили в Рособорнадзоре, содержание экзаменационных материалов определяется федеральным государственным образовательным стандартом и федеральными образовательными программами. В ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы, а по мере выхода государственных учебников содержание экзамена синхронизируется с ними. Напомню, накануне помощник президента Андрей Фурсенко заявил о том, что задания на ЕГЭ надо усложнить, так как стало слишком много стобальников. Москва активно готовится продлить МЦД до всех соседних областей. В Дептрансе сообщили о том, что современный электропоезд «Иволга» успешно совершил тестовую поездку без пассажиров из Москвы в Тулу. На маршруте туда и обратно эксперты оценили реальные интервалы движения между остановками, особенности прохождения состава мостовых и путепроводных сооружений, функционирование тяговых энергосистем, предельную скорость поезда, а также общую готовность железнодорожного полотна. Напомню, ранее мэр Москвы заявил, что МЦД продлят до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Apple продолжает удалять российские приложения из своего магазина приложений. Новой жертвой стала софтинка Яндекс.Пэй. Ее больше нельзя скачать на iPhone, обновить, а также переустановить в случае удаления. Ранее установленные приложения продолжают работу. Что именно стало причиной удаления платежного сервиса, пока неизвестно. В компании отметили, что приложение Яндекс.Пэй по-прежнему доступно для скачивания в каталоге Google Play и в Русторе. Россия взяла золото. Наш пловец Егор Корнев выиграл финальный заплыв на дистанции в 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Корнев преодолел дистанцию за 22,52 секунды. Серебро завоевали французы, а третьими финишировали белорусы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 37 копеек. Евро тоже похудел 95 рублей 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев в Москве 7.03. Всем отличного дня.

А всех, кто уже проснулся, уже улыбнулся, кофе уже заварил и готов вершить великие дела. Это летняя УН Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. 12 августа на календаре. Я тут вычитал, что сегодня Международный день слона. В честь этого, конечно же, интересные факты о слонах. Пожалуйста, у слонов самый большой мозг среди всех наземных животных. У взрослого африканского слона он может весить около 5 килограммов. Уши не только для слуха, да. Известный факт, слон ими активно обмахивается, охлаждая тело. Особенно впечатляюще работают уши африканских слонов. Да, ну, видимо, одних самых топовых. Хобот – невероятный многофункциональный инструмент. В нем около 40 тысяч мышц и мышечных пучков. Им слон может поднять тяжелый предмет и одновременно аккуратно сорвать травинку. Вот такие вот дела у всех, у кого есть друзья-слоники. Сегодня самое время позвонить, поздравить. С кем мы встречаем этот день? Тедди Суинс появится совсем скоро. Мистер Всезнайка, да, до этого 21 Pilots, Stressed Out и обязательно Tokyo Hotel в начале этого дня. California Nights. Делай громче. Летнее У на Европе.

0: Все самые вкусные конфеты со стола сметет.
1: В летнем ум на Европе Плюс.
0: И никому ничегошеньки не оставят. Миша Зайцев, меня зовут, это летняя УН Европа Плюс. Мы уже стартовали. Да, и сейчас самое время, чтобы прозвучала подсказка к нашей игре на повышение, которая состоится в третьем часе летнего У. Я сейчас произнесу цифры заветные, которые тебе помогут. У нас будет игра на повышение, там можно будет забрать бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка и еще и обнести одну из наших ячеек. Да, тоже денежную сумму оттуда забрать. Но есть небольшая загвоздка. Если ты выше указанной суммы будешь называть, идти открывать, да открывать ячейки, открывать, да открывать, все, жадность тебя съест, и все денежки сгорят. Поэтому запоминай сумму, выше которой называть не рекомендуется. 4120 рублей. Те заветные цифры, на которых нужно остановиться. 4120 рублей сегодня в игре на повышение. Больше китов впереди. The Bowser, Magnetic, также Teddy Swims, послушаем Mr. Know It All. Ну и игра Лето Микс в этом часе состоится обязательно.

0: Вот от Импала Дракула на радио номер один в России. Мы двигаемся далее. Летняя Ун Европа Плюс начинается уже. Да, и впереди подарки, впереди призы, впереди гороскоп. Сразу после Хандер Экс. Голден, никуда не уходи.
1: Реклама.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: 15 августа в Санторини. Большая детская вечеринка Happy Kids. Любимые герои, яркая анимация, музыкальные хиты, игры и развлечения, сладкая вата и попкорн для каждого ребенка и море детских эмоций. Happy Kids. 15 августа в Санторини. Лето продолжается. Я остаюсь. 0+.
0: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
2: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
3: А память есть?
2: Да.
3: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
2: Нет.
3: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промо-упаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
8: Больше хитов.
9: Больше хитов.
10: Больше музыки.
11: 102.2 FM. 102.2 FM.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

Советы вселенной на этот день. Гороскоп в летнем Европе плюс. Погнали. Овны, сегодня вы вырастите в собственных глазах. Да, тельцы, им звезды советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Близнецы, настойчиво подводите любые разногласия на работе к компромиссу. Раки, откажитесь от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Львы, поступите собственными амбициями, они не стоят ваших нервов. Девы, вы можете загнать себя в угол, пытаясь сделать все супер идеально. Весы, самое время запланировать следующее путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось. Скорпионы, не спешите форсировать события, дождитесь знака судьбы. Стрельцы, посеянное сегодня даст вскоре хорошие плоды. Козероги, на всякий случай уточняйте любую поступающую информацию. Водолеи, с самого утра вы будете полны сил и энергии, используйте их с толком. Рыбы, ни в коем случае не опускайте руки, отличные результаты уже ждут вас за углом. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Лето Микс». Будем дарить беспроводные наушники тому, кто одержит победу. До этого KDDK Bambaleo, Jonas Brothers тоже прозвучит. Сакар в твоих динамиках прямо сейчас. Делай громче, летняя на Европе+.

0: Бамбалейла вместе с KDDK здесь на радио номер один в России. Ну, устроим Бамбалейла сейчас под номером два, который называется «Лето Микс».
1: «Лето Микс». В летнем утром на Европе Плюс.
0: Рассказываю. У меня есть факт про одну классную группу. Сейчас я его расскажу, если узнаешь, о ком идет речь. Ну, стоит просто позвонить 745-6565, код Москвы 495. Набирай, рассказывай мне, что за группа, и забирай беспроводные наушники. Факт простой. Она, эта группа, стала легендарной после песни, в которой они поют, что уже слишком поздно извиняться. Уже слишком поздно извиняться. Уже слишком поздно извиняться. Это я три раза повторил, потому что, ну, в припеве так и поется легендарный хит. Если знаешь, как это звучит на английском, я думаю, сразу догадаешься. Ну и еще, подсказка — это совместная работа с Timbaland. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, жду твоего звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.

0: Сейчас же в Краснодаре 25 с плюсом.
1: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Джейку» в Краснодаре.
2: Ну все, пора бежать.
3: Куда бежать?
2: За новым кроссовером «Джейку» J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый «Джейку» J6. Запишитесь на тест-драйв в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Звоните. +7 861 205 26 13.
4: Реклама.
5: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу. 0+.
8: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
9: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это микс в летнем на Европе плюс.
1: Ну что, кто сегодня у нас, возможно, заберет беспроводные наушники? Ну, наверное, у Алины это получится сделать. Алин, привет!
2: Доброе утро!
1: С добрым утром! Ну, как твои дела? Рассказывай, как поживаешь?
2: Ну, хорошо.
1: Все хорошо.
2: Хорошо. Дождик идет чуть-чуть. Ну, хорошо. Ой. Ты зарыта,
1: Ну и ладно, дождь это хорошо, дождь это может быть даже немножко романтично. Дождь не всегда, знаешь, так сказать, что-то такое грустное. Подождем, можно много всего прикольного делать. И гулять подождем, радоваться, и ностальгировать, я не знаю. Ну, в общем, можно найти, знаешь, что можно сделать? Можно выиграть подарок на Европе Плюс в игре «Летамикс». Тоже подождем. Мы с тобой прямо сейчас этим попробуем. Да, может быть, сейчас получится. Ты готова пробовать-то?
2: Да, угу. Готово.
1: Ну хорошо, я произношу факт, который уже был озвучен. Факт следующий. Эта группа, она стала легендарной после песни, в которой они поют о том, что уже слишком поздно извиняться. Детка, уже слишком поздно извиняться, уже слишком поздно извиняться. Вот такая вот песня. Это совместная работа с Тимбаландом. Могу даже по-английски сказать, звучит вот так. Too late, apologize. Вот это очень, песня, которая, я не знаю, знакома всем и каждому. Что за группа? Может быть, ты уже догадалась.
2: Ну, я думаю, что это One Republic.
1: Ну, давай послушаем «Летамикс».

0: Абсолютно верно. Конечно. Конечно, One Republic, действительно. Ну, их сложно не узнать на самом деле. Столько хитов, и Counting Stars, и Apologize, и Can I Get a Connection. Огромное количество. Алин, я тебя поздравляю. Беспроводные наушники твои, эти аплодисменты
1: спасибо
0: тоже
1: большое
0: для тебя.
1: Там это что нужно, спасибо.
0: Ну вот так вот и получилось под дождем одержать победу. Пускай этот август у тебя будет шикарным. Мы еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Пока.
0: Больше хитов впереди. Обязательно Боб Синклар и Кейзи появятся здесь совсем скоро. I can't wait. Никуда не уходи.

0: All my life I've been waiting for something like this. Всю жизнь свою я этого ждал. Ждал, например, ну, победы, может быть, в игре «Кто куда?» в летнем на Европе Плюс, который в следующем часе у нас состоится. Может быть, об этом Purple Disco Machine поют, да? Не знаю, не знаю. В финале этого часа Роджер Санчес, Strike Lost, также Оффенбах и Джастин Джесса, Over You. Ну и больше хитов, больше подарков, больше новостей, больше всего для тебя в самое ближайшее время. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
11: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
12: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackar.ru.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Европаплюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: конечно, без любви того самого человека очень легко и потеряться в этой жизни. Lost Without Your Love, Роджер Санчес. Впереди больше хитов, больше музыки, новостей и подарков. Все для тебя. Распечатываем следующий час летнего у на Европе Плюс.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Москве 8 часов утра. А вот и Павел Беседин с новостями пришел. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Материнский капитал теперь можно получить еще быстрее. Названы наиболее подешевевшие продукты в России. И наши люди пристрастились к необычной еде. Далее подробности. Более 1 миллиона заявлений подано для участия в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах в России. Об этом сообщают Минцифры. В ведомстве уточнили, что федеральная платформа ДЭК будет задействована в 32 российских регионах. В среднем каждый день на портале подается больше 100 тысяч заявлений на участие в голосовании. Больше всего заявок зарегистрировано в Московской области. Следом идет Ростовская область и Алтайский край. Жители Москвы будут голосовать на портале mos.ru. Им не требуется подавать заявление. Ресурсы ДЭК включены в белый список. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября. Материнский капитал теперь можно получить еще быстрее. Социальный фонд объявил о сокращении сроков рассмотрения документов на получение маткапитала до 4 дней. Это максимальный срок. В соцфонде добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить автоматически его не получается, то специалисты стараются выдать его в кратчайшие сроки. Ранее депутаты Госдумы предложили сделать программу материнского капитала бессрочной и расширить возможности ее применения, например, разрешить тратить маткапитал на капитальный ремонт или покупку отечественного автомобиля. Названы наиболее подешевевшие в июле продукты в России в списке рис, сливочное масло и свинина. В годовом выражении они потеряли от 24 до 29%. В целом минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой цены в крупных торговых сетях в июле снизились на 7 с лишним процентов по сравнению с прошлым годом. Тем временем спрос на необычную еду у россиян вырос до 40%. Преимущественно молодежь скупает сырное мороженое, пломбир с пивом, фруктовый лед с солеными огурцами и другие необычные продукты. Такие деликатесы стали новым источником радости. Отдельный тренд – это необычные сладости. Покупатели активнее выбирают экстремально кислый мармелад, мед с алоэ, а также шоколад с нетривиальными вкусами, например, с вишней и перцем. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 37 копеек. Евро тоже похудел 95 рублей 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Всем отличного дня!

Доброе утро! Доброе утро всем восставшим! Да, мы продолжаем летнее УН Европе плюс. Сегодня еще и день подсолнуха, помимо дня слона. Да, это вот это я. Я тот человек, который просыпается с утра, заходит в интернет и думает, так, какой повод найти, чтобы отпраздновать сегодня? И, ну, подсолнух это прекрасно. Это же замечательное растение. Тянется к солнцу всегда, направляет свои листочки туда. Ну, здорово. И мы также сегодня с утра просыпаемся, тянемся, встаем, ни с кем не говорим первые пару часов, чтобы, ну, адекватно встретить это утро, и никто, ну, нервного срыва никакого не случилось. Я, кстати, могу этому поспособствовать, чтобы утро началось хорошо. У нас есть подарки, нужно просто сыграть в игру, да, кто куда стоит совсем скоро, немного попутешествуем, если удастся одержать победу, беспроводная колонка окажется в твоих руках. Так что, да, летим вперед, нас еще ожидают гороскопы и хиты, конечно же, Мизмо, Hello, Оливия Адамс, Fool Me Once, Ирания, Temple or City Self-Aware. Прямо сейчас в летнем УН Европе плюс. Поднимаемся!

0: Дает. Тот выглядит самым свежим, но только до обеда.
1: В летнем пул на Европе плюс.
0: Да, а потом отправляется спать, потому что не выдерживает вторую половину дня. Продолжаем летнее УН Европе плюс. Миша Зайцев меня зовут. У нас в планах игра «Кто куда?». Будем путешествовать, но не сейчас, чуть позже. До этого времени еще есть гороскоп, еще есть хиты. Я просто заранее тебя настраиваю, да, чтобы ты подготовился. Там нужно будет просто ответить на вопрос и сделать это правильно и забрать беспроводную колонку. Это Европа плюс. Что нас ждет далее в нашем плейлисте? Обязательно follow some Something New, Sam Feld, также Окс, появится My Heart Goes, а прямо сейчас в летнем у Мизмо. Hello, делай громче, летим в это утро вместе.

0: Take Me There, Dati, на радио номер один в России. Летим вперед. Нас ожидают куча талантов, June Class Heroes, Cupid's Chokehold, также Alan Walker, Забелла Милкман, Broken Strings, ну и до гороскопа уже не так далеко.
1: Реклама.

0: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр! Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: О, Родинка.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
3: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174.
1: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
11: Кто это везет миллион на новенькой машине?
12: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет.
11: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
1: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан-дефиспрома.ру.
13: Стоп! Ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора. Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр. Улица Лаперуза, 3.
1: Возрастная категория 6+.
14: Больше хитов. Больше музыки.
15: 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

Я открываю свиток с советами звезд на этот день. Гороскоп в летнем на Европе Плюс. Прямо сейчас слушаем внимательно. Овны, сегодня вы вырастите в собственных глазах. Тельцы и звезды советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Близнецы, настойчиво подводите любые разногласия на работе к компромиссу. Раки, откажитесь от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Львы, поступитесь собственными амбициями, они не стоят ваших нервов. Девы, вы можете загнать себя в угол, пытаясь сделать все идеально. Весы, самое время запланировать следующее путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось. Скорпионы, не спешите форсировать события, дождитесь знака судьбы. Стрельцы, посеянные сегодня даст вскоре хорошие плоды. Козероги, на всякий случай уточняйте любую поступающую информацию. Водолеи, с самого утра вы будете полны силы и энергии, используйте их с толком. Рыбы, ни в коем случае не опускайте руки, отличные результаты уже ждут вас. За углом. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Кто куда?» по путешествиям. Сразу после «Shades of Blue», «Arjun Summit», «The Vault» и «Julie Church», и «Tate McRae» тоже успеем послушать. «Sports Car» прямо сейчас в летнему на Европе+. Плюс.

0: каких оттенках твое утро сегодня. Мы слушаем Shades of Blue, Джона Саммита, The Vault и Джулии Чёрч. Оно сине-голубоватое, да, такого небесного цвета. У меня оно ярко-оранжевое сегодня. И вообще практически каждое утро, не знаю, то ли из-за того, что солнышко, то ли из-за того, что просто я проснулся и утро обожаю, продуктивная часть дня. Не знаю, у меня вот так. 8:35 столица. Самое время раскрасить твое утро в яркие оттенки и подарить тебе беспроводную колонку. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, попутешествуем, сыграем в кто куда. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: 26 градусов тепла прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс, погода сегодня в среду, 12 августа, в нашем городе малооблачно. Осадков не будет, днем 35 с плюсом. В эти минуты в Краснодаре 26 выше 0.
4: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер Джейку в Краснодаре.
5: Ну все, пора бежать.
6: Куда бежать?
5: За новым кроссовером Джейку J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 190 000 рублей. Новый Джейку J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 26 13.
2: Реклама.
7: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
8: 32 года вместе с вами. В августе «Золотой ларец» отмечает день рождения и приглашает вас на праздник. С 15 по 31 августа праздничные скидки на ювелирные украшения и розыгрыш подарков. Совершите покупку, получите купон, сотрите защитный слой и сразу узнаете свой приз. Главный подарок – золотая подвеска. «Золотой ларец». 32 года создаем красоту для вас.
9: Не является публичной офертой. Акция действует с 15 по 31 августа 2026 года. Информация о организации акции, ее правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте zalar.ru и продавцов консультантов. ООО «Золотой ларец», Краснодар, Украина, 102-230-143-05-24.
10: «Золотой ларец».
8: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
13: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? А мы сегодня с Русланом будем путешествовать. Руслан, привет!
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну, рассказывай. Как дела, как настроение, как твой август проходит?
2: О, август уже в рабочем ритме. Настроение боевое. Опыт на работу.
1: Все правильно.
2: Настроено играть.
1: Да, у меня тоже, у многих моих друзей уже примерно такой рабочий настрой. Уже как будто все мне говорят, что да, уже лето. Что от него осталось-то, от этого лета? Надо уже настраиваться на осень, на сентябрь. Да. Ну, возможно, это правильное решение, да? Потому что иногда, как уйдешь отдыхать, и потом не вернешься уже в рабочий режим, чтобы восстановить все, требуется сила. Арслан, да, ну хорошо. Да, мы сегодня попробуем с тобой поиграть и вручить тебе беспроводную колонку, только нужно одержать победу. Ты готов?
2: Да, постараемся.
1: Хорошо, ну погнали. В общем, мы сегодня с тобой путешествуем по гостеприимной Грузии, топаем по улочкам старого Тбилиси в поисках аутентичного кафе, вот это все себе представляем, ароматный харчо, сочные хинкали, ой, кто-то еще не позавтракал, я сразу настроение всем порчу, да. В общем, приступаем к дегустации десертов грузинских также, и не секрет, что десерты в Грузии, они максимально натуральны, в основе почти каждой сладости это мед, это орехи, фрукты, ягоды, виноградный сок. И мой вопрос следующий. Как называется традиционный десерт с насыщенным цветом благодаря соку винограда в своем составе? Его еще называют фиолетовый пудинг. Да. Вариант 1 – это тклапи. Вариант 2 – пеламуши. Какой правильный ответ? Либо тклапи, либо пеламуши. Фиолетовый пудинг. Что это может быть?
2: Точно не знаю, но думаю, что первый вариант.
1: Первый вариант. Тклапи.
2: Все-таки больше первый вариант.
1: А почему? Звучит как пудинг, да? Пеламуши, то есть не звучит как пудинг. Что-то из этого звучит больше как пастила. Или второй, или первый. Я, знаешь, я как бы тебя не путаю, я просто, первый или второй.
2: Пудинг. Ну, давайте второй, беламуши.
1: Подожди, а может, Арслан, а может все-таки первый, да? Ладно, хорошо, все, я не буду тебя путать. Все, ты определился. Хорошо, второй вариант, беламуши, и это... Абсолютно правильный ответ, конечно, Арслан. Абсолютно верно. Да, пеламуши, действительно, десерт с насыщенным цветом. Вообще обожаю грузинскую кухню, честно говоря. Я вот сейчас читаю факты и вопросы, и у самого уже слюни просто текут, просто невозможно. Арслан, мои поздравления, беспроводная колонка в твоих руках, и эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо, Европа Плюс, спасибо, что вы есть, за хорошее настроение.
1: Замечательно.
2: Очень приятно, что дозвонился. Первый раз.
1: Красота. Я тебе еще раз поздравляю. Классного августа тебе, чтобы все получалось. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Хорошего дня. Пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Доминик Файк появится здесь уже вот-вот, сразу после Two Stepping Diplo. Адриан, в твоих динамиках делай громче.

0: Недавно смотрел лайв-выступление Доминик Файка, как он пел под гитару песню «Baby Doll». Такой это, конечно, развязный молодой человек в татуировках стоит на сцене, блистает, даже ничего ему напрягаться особо не надо. Народ кричит, всем нравится «Baby Doll», все подпевают. Ну, совершенно потрясающее зрелище. Миш Зайцев меня зовут, мы продолжаем летнее «У». Стараемся двигаться так же стильно, как Доминик Файк. У нас в финале этого часа Вивьен О'Хара и Адриан Сине. «Too Late to Cry». Также «Амэм и Пьячу» успеем послушать «Альфа» и «Ману Чао».
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Миртанков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира Танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
14: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
15: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Адриан Сене, Вивьен О'Хара, Too Late to Cry на радио номер один в России. Ну, конечно, плакать уже поздно. А что, надо только радоваться. Плакать не то, что поздно, и не нужно вообще ни при каких обстоятельствах. Лето еще не закончилось, много всего успеешь сделать. Открываем следующий час летнего вместе.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Срок рассмотрения заявлений на маткапитал сокращен. В школах Краснодара проведут комплексную проверку, а менеджеры по продажам – самые востребованные. Подробности далее. Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня. Сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получается, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки. Ранее в Госдуме предложили сделать программу маткапитала бессрочной и расширить возможности ее применения. 1 марта 2027 года банковские переводы в России могут заблокировать, если их осуществляют с устройств с устаревшей версией операционной системы. Также это касается модифицированных и неофициальных прошивок, сообщает РИА Новости. Для снижения риска блокировки рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. Сербия не рассматривает введение виз для граждан России. Об этом заявляет сербский министр по евроинтеграции. Белград намерен выполнить технические требования для возможного присоединения к Шенгенской зоне, однако отмены безвизового режима с Россией в повестке нет. В Краснодаре усилят меры безопасности во время торжественных линеек в День знаний. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 1 сентября безопасность детей и педагогов помимо штатной охраны будут обеспечивать полицейские. А перед началом линеек помещения обследуют кинологи. Все образовательные учреждения оснащены тревожными кнопками, камерами видеонаблюдения и постами охраны. И последний — менеджер по продажам. Самая популярная профессия среди российских соискателей с начала года. Об этом говорится в свежем исследовании ХХРУ. На эту специальность приходится около 1 600 000 резюме. В пятерку самых популярных профессий также вошли администраторы, упаковщики, комплектовщики, водители и разнорабочие. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в минусе – 82 рубля 37 копеек. Евро тоже похудел – 95 рублей 18 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 28 градусов. По данным Яндекс погоды, сегодня в нашем городе малооблачно, осадки не предвидятся. Днем 34 градуса выше 0. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее летнее У и Миша Зайцев. Ну а я вам желаю отличного настроения на весь день.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Ну что, вышло таки встать с кровати-то? Вышло таки встать? Ну, если вышло, то у меня радостные новости для тебя. Меня зовут Миша Зайцев. Мы продолжаем летнее у на Европе Плюс. Помимо того, что сегодня твой день, он длиннее, чем у людей, которые еще спят, потому что ты уже можешь и позавтракать, и какие-то важные дела сделать. А если не сделать, то хотя бы запланировать. Вот мой день вот так выглядит. Я с утра кучу всего планирую. И, видимо, потому что все силы трачу на планирование. Потом делаю совершенно не все. Вот. Надо бы какое-нибудь утро потратить на воплощение всех дел в реальность, а не на планирование. Да, но порадовать-то я тебя чем хотел? У нас игра на повышение состоится в этом часе. Да, если ты уже на ногах, то не советую ее пропускать. Можно забрать с собой кругленькую сумму. Бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. И также еще денежки из нашей ячейки, да, которую ты откроешь. Главное, если слышал подсказку в начале летнего, тогда молодец. Тогда победа гарантирована. Кто сегодня с нами этим утром? BTS с треком Swim сразу после Эбба. Hello. Делай громче. Летний у на Европе Плюс.

На что намекает нам BTS с треком Swim? Ну, на лето, конечно. На летний вайб на Европе плюс. Летний вайб. Да, по будням с 8 до 10 специально для тебя мы собрали самые летние, самые жаркие и горячие песни. Тебе ничего делать не нужно. Плейлист уже собран. И прямо сейчас небольшой тизер для того, чтобы ты понял, как круто это звучит. RKO Prods, She's a Lover. Летний вайб, делай громче.

0: какой-то непозитивный, Тима. Белорусских у нас. Ты меня не простишь. Все, что светит мне, только свет светофора. Это что такое? Это разве правильный настрой, когда за окном 12 августа, все вокруг прекрасно, хиты на Европе Плюс звучат, подарки дарятся, люди улыбаются. Ну что это? Нет. Будем Тиму переубеждать мысли. Только что на радио номер один в России, 9.19 столицы. Впереди гороскоп сразу после Элока и Кали. Dive into me совсем-совсем скоро.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

0: квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблента.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
2: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chibandefispromo.ru.
3: Медси, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
5: В этом фильме главный актер.
4: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

Самое время для совета Вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в летнему на Европе Плюс. Что там звезды нам пророчат? Овны, сегодня вы вырастите в собственных глазах. Тельцы, звезды советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Близнецы, настойчиво подводите любые разногласия на работе к компромиссу. Раки, откажитесь от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Львы, поступитесь собственными амбициями, они не стоят ваших нервов. Девы, вы можете загнать себя в угол, пытаясь сделать все идеально. Весы, самое время запланировать следующую

путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось. Скорпионы, не спешите форсировать события, дождитесь знака судьбы. Стрельцы, посеянные сегодня даст вскоре хорошие плоды. Козероги, на всякий случай уточняйте любую поступающую информацию. Водолеи, с самого утра вы будете полны сил и энергии, используйте их с толком. Рыбы, ни в коем случае не опускайте руки, отличные результаты уже ждут вас за углом. Вот что вселенная советует нам. Впереди игра на повышение. Не советую ее пропускать. Сразу после Мадонны, Мартин Гаррикса, Bizarre, Мэнс Марс и Little Leak успеем послушать New Vibe Hoodies прямо сейчас.

0: Вот эти синты, это Мадонна, это Мартин Гаррикс, это Bizarre на радио номер один в России. Меня зовут Миш Зайцев, 9:34 уже в столице. И синты до сих пор звучат, хочется какой-то магической атмосферы, да? Когда слышишь Мадонну и ее аранжировки, ну, понимаешь, да? Понимаешь, где на самом деле стиль. У меня для тебя прекрасная новость. Прямо сейчас есть возможность унести сумму денег. У нас долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть, во-первых, вскрыть ячейку одного из наших хранилищ и выиграть. Я не скажу сейчас, сколько денег, все зависит от тебя, но бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка точно будет. Поэтому 745-6565, код Москвы 495, набирай, совершим прогулку по денежному хранилищу, и если ты удачно откроешь ячейки, уйдешь точно не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495, жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: 15 августа в Санторини большая детская вечеринка Happy Kids. Любимые герои, яркая анимация, музыкальные хиты, игры и развлечения, сладкая вата и попкорн для каждого ребенка и море детских эмоций. Happy Kids. 15 августа в Санторини. Лето продолжается. Я остаюсь. 0+.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
9: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
10: Это она просится в отпуск.
9: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
10: А греметь будет?
9: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
12: Плюс. Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
13: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
15: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Ну что, кто сегодня возьмет и ограбит наше денежное хранилище? Ну, видимо, Дмитрий. Дим, привет тебе.
3: Привет, Михаил, привет, Россия, привет, Рязань.
2: Ура, ура, привет, Рязань. Ну что, август...
3: Привет.
2: Да, как твой август? Расскажи нам, что интересного за первые вот пару недель уже успело произойти?
3: Миш, ничего.
2: Ничего.
3: Сижу дома, слушаю Европ Плюс.
2: Ой, слушай, ну тоже хорошо. Тоже, почему бы и нет?
3: Естественно.
2: Да, вот, отлично.
3: Хиты.
2: О, это да. Ну, без них. А куда же без них всего? Никуда. Без хитов-то никуда. И смотри, получается, мы можем ознаменовать первые две недели августа победой в нашей игре на повышение. Но только она должна случиться сегодня, да? Она все должно получиться.
3: Попробуем.
2: Ты должен уйти с деньгами сегодня. Я вот так вот такое колдовство накладываю сегодня. Все должно получиться. Посмотрим, по какой из меня волшебник. Ну, идем, значит, по ячейкам. Все просто, у нас минутка. Открываем по очереди. Главное не открыть слишком много, потому что у нас есть сумма, выше которой прыгать нельзя. Назовешь выше — потеряешь все деньги. Готов?
3: Поехали.
2: Погнали. Итак, первую ячейку, соответственно, мы открываем. И там...
0: 1050 рублей.
2: Угу. 1050 рублей. Так. Дим, дальше что делаем? Идем или нет?
3: Давай продолжим.
2: Продолжим.
3: Хорошо, продолжим.
2: Хорошо.
0: 1800 рублей.
2: Ты смотри, 1800. Тоже неплохая сумма, да? Что делаем?
3: Неплохо.
2: Угу.
3: Давай еще попробуем.
2: Еще попробуем? Ну, хорошо.
3: Конечно.
0: 3040 рублей.
2: 3040 рублей. Тут еще кое-что.
0: Бонус.
2: Ага.
0: 10 тысяч рублей.
2: Вот он, yes. Тот самый бонус. Уже 13.40. И что дальше?
3: Давай еще попробуем.
2: Еще? Ну смотри, хорошо.
3: Еще.
2: Следующая ячейка.
0: 4120 рублей.
2: 4000 общий выигрыш, уже 1420. Что делаем? Последний шаг.
3: Пожалуй, заберем.
2: Заберем, хватит. Хорошо. И это абсолютно верное решение.
3: Ура! Ура!
2: Дим,
3: ура!
2: Я тебя поздравляю! 14120 рублей в твоем кошельке! Ну вот, вот, это что означает? Это означает, что мое колдовство сбылось, да? Я как наколдовал,
3: да,
2: что все получится.
3: Да, да, ты волшебник.
2: Вот так вот.
3: Ты волшебник.
2: Точно, точно. А ты победитель, Дим. Эти аплодисменты для себя.
3: Спасибо, спасибо.
2: Я желаю классного августа, чтобы было много ярких эмоций. И еще с тобой услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
3: Естественно. Пока-пока.
2: Больше хитов впереди, а Йоу послушаем уже вот-вот. С песней мы. Делай громче. Летнее У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Слышим мы легкий дисторшн в припеве у Айовы песни «Мы». И к чему это нас отсылает? А к тому, что на самом деле группа Айова, да, в главе с красоткой Екатериной, была названа не из-за американского штата, да, а из-за альбома группы Slipknot. И, между прочим, первые треки у Айовы были такие более хард-рокового жанра. И потом уже перешли ребята к поп-хитам. Песня «Мы» только что здесь, на радио номер один в России. В финале этого часа больше хитов, больше музыки. Меня зовут Миша Зайцев, летнее У постепенно подходит к концу. Успею для тебя поставить Эдвард Майя, Stereo Love. Также Чимин придет и споет трек «Ху» специально для тебя. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comptogeta.t2.ru.
10: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: сентября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Stereo Love, Эдвард Майя на радио номер один в России. Да, летняя У завершается. Меня зовут Миша Зайцев. Завтра тоже с 7 до 10 буду ждать тебя с подарками. Летим вперед.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12

0: двигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс. И Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Доброе утро всем. Школьные перемены теперь строго регламентированы. Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1 000 000 гектаров. И кадровики начали активно осваивать искусственный интеллект. Далее подробности. Школьные перемены теперь строго регламентированы. Минпросвещение утвердило продолжительность перерывов между уроками. Отныне самая короткая перемена должна длиться не меньше 10 минут. А большая перемена должна быть достаточной для того, чтобы все дети успели поесть. По мнению Минпросвещения, для этого достаточно 20 или 30 минут. При этом в Минпросвете уточнили, что вместо одной большой перемены можно устанавливать 2 по 20 минут каждая после 2 и 3 уроков. А еще директорам школ следует учитывать пропускную способность столовой, чтобы избежать перегрузки и обеспечить равномерное распределение школьников в течение учебного дня. Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1 000 000 гектаров. Авиалесоохрана сообщает о том, что в регионе сейчас действуют 68 очагов в 10 муниципальных районах. Из действующих пожаров 56 считаются крупными, на их долю приходится более 999 тысяч гектаров. Силами экстренных служб ликвидировано 5 очагов возгорания на общей площади в 42 тысячи гектаров. Вместе с тем в 5 муниципальных образованиях зафиксировано расширение зоны активного горения. Когда в центральную Россию вернется летняя погода? Синоптики сообщают, что тепло снова посетит нас 16 августа. В этот день столбики термометров в Москве и области поднимутся до отметки в плюс 25 градусов. Но до этого момента нас ждет резкое похолодание. Оно началось уже сегодня, а завтрашний день может стать самым холодным в этом месяце. Кадровики начали активно осваивать искусственный интеллект. РИА Новости пишут о том, что почти половина HR-ов в стране уже используют ИИ при найме сотрудников. Еще 21% планирует его внедрить в ближайшее время. Сейчас искусственный интеллект в отделах кадров используют для создания описания вакансий, для транскрипции и анализа интервью, а также для создания персонализированных писем и ранжирования кандидатов. По признанию кадровиков, после внедрения искусственного интеллекта снизился объем рутинных задач. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 37 копеек. Евро тоже похудел 95 рублей 18 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: поэтому продвигаемся не скучно под лучшую музыку. Еще больше классных хитов заряжаем. Впереди у нас Моби, Why Does My Heart Feel So Bad? И дождемся группу One Republic, Give Me Everything. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: ООО «Родинка».
10: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн. Высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа. Последний день приема документов. По адресу улица Либаневского.

0: Мастер Тэнк на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
0: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nas.dom.rf. Не является публичной офертой.
2: Больше хитов. Больше музыки. Европа.
3: Плюс.

0: Вот это Another на Европе Плюс. Ну, если нужно побольше таких ритмов, не забывайте про наш подкаст Residents. В любой момент заходите на сайт europaplus.ru, все легко там найдется. Ну и в субботу вечером тоже не забудьте подключиться, в эфире будет много электронной музыки. Пока же продвигаемся далее вместе с Clan Carousel, слышим Ride и дождемся Marshmello и Portugal The Man Phoenix совсем скоро.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в Термоленд на Крылатой 2. Озмол 0+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Плюс. Фестиваль «Руфлайф» впервые в Краснодаре.
9: В этом фильме главный актер.
8: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». Амфитеатр парка Краснодар при поддержке Европа Плюс. 16+.
10: Стоп, ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора. Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр, улица Лаперуза 3.
11: Возрастная категория 6+.
12: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
13: А я хочу!
14: Ну что это такое?
13: Ну пожалуйста!
15: Так, подождите.
14: А может, это?
15: Это для кого кино?
16: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru. В разделе «Скидки». 0+.

0: Дебют недели Тима белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер один Темр Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
9: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
16: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
17: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
18: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
19: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: по градусу на Европе Плюс, на ресницах. Хотелось бы, конечно, чтобы лето замедлилось как-то, но, да, летит быстро вперед время. 11 часов 17 минут в Москве, 12 августа на календаре. Но много классной музыки в нашем плейлисте, в том числе много летней музыки. Вечером сегодня, кстати, не забудьте подключиться к летнему вайбу в 20.00 на Европе Плюс. Специальный летний плейлист будет играть пока же. Впереди Доутон, слышим Numb и дождемся Кельвин Харриса и Jazzy Satisfy. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Майковская минеральная. Природная, натуральная. В жару освежит всегда. Майковская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Стоп! Ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора. Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр. Улица Лаперуза, 3.
13: Возрастная категория 6+.
14: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
15: Категория 18+.
16: 102.2 FM.
17: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: Дипло на Европе Плюс, мастер танцевальных жанров. Two Sippin называется вещица. Если нравится, не забудьте ее поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Послезавтра уже будем подводить музыкальные итоги недели. С 14 до 16 40 лучших песен Европы Плюс послушаем. Пока же, да, можно зайти на сайт, проголосовать. Ну а у нас впереди Алан Уокер, Broken Strings. И дождемся Тейм Импалы, Дженни, Дракула. Скоро-скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
7: Это она просится в отпуск.
6: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
7: А греметь будет?
6: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
8: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
9: А я хочу!
10: Ну что это такое?
9: Ну пожалуйста!
11: Так, подождите.
10: А может, это?
11: Это для кого кино?
4: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
12: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.

0: только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: 30 минут без остановок, только лучшие хиты. Заряжаем нон-стоп на Европе плюс. С нами в это время Dante, Take Me There. Слышим Зейна, Die For Me. BTS даже здесь. Swim.
3: Swim.
2: В общем, провели время очень нескучно, музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
4: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: 12 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.

0: Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, сильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
11: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кати на Европе Плюс, Take Me There. Красивая вещица в 12 часов и 19 минут по Москве. Ну, надеюсь, так же красиво вы проводите этот летний день. По крайней мере, под лучшую музыку точно. Продвигаемся далее. Еще больше классных хитов у нас впереди. Услышим летнюю ритмичную вещицу от Мизмо. Hello. И дождемся Марлона Рудета. Anti-Hero. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
3: АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
4: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
5: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
11: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
12: Стоп! Ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора! Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр, улица Лаперуза, 3.
13: Возрастная категория 6+.
14: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
15: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
16: Ну ок, я бы послушал.
15: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
16: Ну ок, я бы сыграл.
15: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа Плюс.

0: ритма на Европе Плюс. Hello, всем отличного дня. Продвигаемся далее в летнем режиме под горячие хиты здесь на Европе Плюс. Впереди у нас как раз-таки вещица о том, что еще ждет нас хорошая погода этим летом. Moving to the sun, Хужель. И дождемся Ave Midnight in the Dark совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Мороженое — это круто!
4: А «Крутис Айс» еще круче!
3: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» — закрученная история вкусов.
5: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Ливаневского, 187/1.
6: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174.
7: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
8: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. Русмедиа. Твой путь к успеху.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: На плюс.
11: А я хочу!
12: Ну что это такое?
11: Ну пожалуйста!
13: Так, подождите.
14: А может, это?
13: Это для кого кино?
15: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно – легко. В «Каро» детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
16: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
17: Жми больше всех на этой неделе.
16: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
18: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
19: Категория 18+.

Рекордный трек от French Montana и Max B на Европе Плюс. Ever Since You Left Me. 12 часов 49 минут в Москве. Продвигаемся к финалу этого часа. Еще парочку классных треков успеем послушать. Будет легендарный Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry. И немного поп-рок ритмов тоже не помешает. Nate, Circa Waves, Sweet Emotion. Через

0: плюс.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
3: А котики?
1: И, конечно, котики.

0: Любин Сори, это Энрике Иглесиас в финале часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся, тоже очень хитово, еще больше классной музыки будем заряжать, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе плюс.
2: О самых знаковых событиях мира шоу-бизнеса нам прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Райан Адамс отменил свой европейский тур, признавшись, что, цитата, «он разорен, болен и устал». Музыкант продает гитары и студийное оборудование, чтобы свести концы с концами. Он также заявил, что музыкальная индустрия гнусна и полна змей. Тем не менее, как сообщают организаторы тура, причиной отмены стало здоровье артиста, а не финансовое. Трудности. Документальный фильм о Лисе из Blackpink покажут на 51-м кинофестивале в Торонто в середине сентября. Картина длится 97 минут и рассказывает о ее сольном пути, съемках в сериале «Белый лотос», выступлении на фестивале Коачелла и первых шагах в Голливуде. Режиссер Сью Ким работала над этим проектом целый год. Лил Уэйн рассказал, что во время месячного заключения в тюрьме он продолжал записывать музыку прямо в камере, на телефон, используя стол вместо драм-машины. Весь тюремный блок знал, когда Лил Уэйн просил тишины, он готовил новый трек. Лил Уэйн также признался, что до сих пор не может смотреть видео того времени из-за сильных эмоций. Клип «Psy» «Gangnam Style» первым среди кей-поп-видео достиг 6 миллиардов просмотров на YouTube. Хит 2012 года также вошел в историю как первый ролик, достигший миллиарда просмотров на платформе. Позже этот рекорд повторили BTS, Blackpink и другие артисты. Сам «Psy» продолжает выступать и одновременно руководит лейблом P-Nation. Это были новости, о которых говорят.
1: Краснодар онлайн.
4: Европа плюс.
2: Магия чисел завораживает. Третий месяц лета, третий рабочий, 12 августа, и сумма этих двух чисел тоже тройка. А это значит, что все у тебя получится. Вместе с Европой плюс Краснодар. 13 часов 2 минуты, меня зовут Кирилл Камбаров. Погружаемся в задачи среды с головой, но иногда все же выныриваем для глотка свежего воздуха. В этом часть для тебя голодные игры. Подберешь правильные ингредиенты, получишь сертификат для заказа суши или роллов. Приглашу звонить во второй половине этого часа. До этого выдам гороскоп, ничего не утаю, все 12 знаков зодиака получат рекомендации, упрощающие жизнь. Самые яркие краски можно намешать в сообщениях для юбиляров и именинников. Их кидай в личку Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Ну и, конечно же, танцуй под самые горячие хиты этого лета. Проект «Медуза» и Генри Камомиль не отпустят домой. Диджей Годжо заставит поосторожничать Мичико.

0: 13 часов 9 минут. Сегодня 12 августа, и мир отмечает День молодежи. Главная задача праздника – напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира. Если ты молодежь, ну или молод в душе, с праздником, отмечай так, чтобы всем тоже захотелось. Ну и наслаждайся сообщениями. Сообщениями из лички Европа Плюс, Краснодар, ВКонтакте. Маню небольшой привет от Павла. Екатерина сегодня ждет хороших новостей, просит, чтобы за нее держали кулачки. Кать, город с тобой, держим уже. И далее на Европе Плюс Рошка в чистом виде. Тедди Свимс, его «Мистер Ноу и Тол». Песня, которая не надоедает.
1: Краснодар

0: Джулия Чорч. Shades of Blue в 13 часов 19 минут. Хит «Дымка», хит «Галлюцинация», хит «Оазис». Да, когда на термометрах плюс 34, а по ощущениям все 40, показаться может все что угодно. Но неоспоримый факт — это то, что скоро буду знакомить тебя с гороскопом на сегодня. До него два мега крутых хита. Это «Boom Clap» от Charlie XCX и «Let Me Be at the Second Voice». Больше хитов, больше музыки здесь, на Европе+.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: «Родинка». Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
3: 15 августа в Санторини. Большая детская вечеринка Happy Kids. Любимые герои, яркая анимация, музыкальные хиты, игры и развлечения, сладкая вата и попкорн для каждого ребенка и море детских эмоций. Happy Kids. 15 августа в Санторини. Лето продолжается. Я остаюсь. 0+. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
7: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

рабочей недели, и вот такой астропрогноз на сегодня. Овны, вы вырастете в собственных глазах. Тельцы, звезды советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Близнецы, настойчиво подводить любые разногласия на работе к компромиссу. Раки, откажитесь от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Львы, поступитесь собственными амбициями, они не стоят ваших нервов. Девы, вы можете загнать себя в угол, пытаясь сделать все идеально. Весы, самое время запланировать следующее путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось.

0: на Европе плюс.
1: 13 часов 34 минуты. Если не успел пообедать, то раззадорь свой аппетит в голодных играх. Звони прямо сейчас по телефону 991-1022, код Краснодара плюс 7861. Выполни несложное задание и забери в подарок от Европы плюс Краснодар сертификат для заказа суши или роллов. У тебя все получится. 991-1022.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 33 градуса в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс погода этим вечером 26 со знаком плюс, ночью 23 выше 0. Уже завтра будет малооблачно, осадки не предвидятся, днем на термометрах плюс 31.
3: Спонсор программы ООО «Квазар», официальный дилер Джейку в Краснодаре.
4: Ну все, пора бежать.
5: Куда бежать?
4: За новым кроссовером Джейку J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 190 000 рублей. Новый Джейку J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 26 13.
2: Реклама.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
9: Стоп, ты еще не был в драйв-картинг-центре? Тогда пора. Современный спортивный картинг с трассой длиной 450 метров. Дрифт-картинг, автосимуляторы, VR-арена, детские праздники и дни рождения мечты. Картинг для новичков и опытных гонщиков. Собирай друзей и приезжай за настоящим драйвом уже сегодня. Драйв-картинг-центр, улица Лаперуза 3.
10: Возрастная категория 6+.
11: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
12: А я хочу!
13: Ну что это такое?
12: Ну пожалуйста!
14: Так, подождите.
15: А может, это?
14: Это для кого кино?
16: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
17: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
18: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
19: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: на Европе плюс.
1: 13 часов 41 минута. Самый оперативный игрок сегодня — это Алексей. Привет.
2: Привет, привет.
1: Алексей, смотри, перед тобой стоит задача выбрать топ-3 летних блюд. Что будет в твоем списке?
2: Так. Ну, наверное, овощной салат.
1: Хорошо, что еще?
2: Ну, пускай это будет арбузик и мороженое.
1: А я думал, будет окрошка и рассольник холодный. Ну, ладно. Хозяин-барин, как говорится. Я не случайно поднимаю эту кулинарную тему, потому что прямо сейчас мы разыграем от Европы плюс Краснодар подарочный сертификат для заказа суши или роллов. У тебя будет 20 секунд, и за это время нужно назвать 5 ингредиентов продуктов для суши или роллов на букву О. Ольга, что можно добавить в суши съедобного? Поехали, время пошло.
2: Так. Огурец, оливки, омар, окунь, ну, пускай будет, не знаю. Ах ты, как я, все, затормозил я.
1: Ну, давай.
2: Ну, часть от окрошки, я не знаю.
1: Ладно. Ну, что я могу сказать? Мне все понравилось. Особенно часть от окрошки. Очень оригинально, кстати, друг мой.
2: Да, необычно. Сам удивлен.
1: Я тебя поздравляю. Тебе достается от Европы плюс подарочный сертификат для заказа суши или роллов. Ты молодец.
2: Ура, ура. Спасибо, Европа плюс.
1: Ты рад?
2: Очень-очень, безусловно.
1: Вот здорово, когда там жарко, а победы совершаются просто на ура по щелчку пальца. Что дальше? Друзья, если не получилось дозвониться в голодные игры сегодня, делайте это завтра с 13 до 14 часов. А есть прекрасная возможность заполучить подарочный сертификат для заказа суши или роллов.
0: Европа плюс. Краснодар онлайн.

0: И мысли посещают Тиму Белорусских в 13:51. Возможно, они созвучны с твоими мыслями, а это значит, что движение-то в унисон. В часе новом в унисон с тобой Алексей Манулов. У него для тебя еще больше хитов, больше музыки. Украшением финала этого часа станет хит Ханны Болейн и ее меланхоличная работа «Teardrop». Меня зовут Кирилл Камбаров. Пусть среда будет комфортной.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campageta.t2.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Magnetic, поистине магнетический притягательный хит от The Bowser. Всем привет и отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Они уже на низком старте. Это Алан Уокер, это Global DJs, Билли Айлиш. Как всегда, в образе царевны Несмеяны. Впереди на Европе Плюс Birds of a Feather.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». УГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
5: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили. Мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
8: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
11: Это она просится в отпуск.
10: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
11: А греметь будет?
10: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ОТС «Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
12: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская, 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
13: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
14: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: Реклама.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
2: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Фестиваль Roof Life впервые в Краснодаре.
4: В этом фильме главный актер.
3: Градусы, Термейтс, Мона, Дельфин, Сати, Этника, Моя Мишель. Roof Life. Амфитеатр парка Краснодар при поддержке Европы Плюс. 16+.
5: Медси, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. Медси, здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
10: А может, это?
9: Это для кого кино?
11: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
13: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
14: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nash.dom.rf. Не является публичной офертой.

0: все, что я люблю. Дальше только хиты. Ждем Naked и Portugal The Man. Впереди Glide. Хит, который однозначно прошел проверку временем и чартами. Just a Dream. Это Нелли. BTS на горизонте. Впереди Swim. Сейчас, напомню, четвертое место у нас в чарте в Еврохит ТОП 40, но в пятницу BTS смогут вернуться и на самую вершину.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Реклама.
1: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
9: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Всем привет и отличного дня. Меня зовут Алекс Мануилов, но они уже совсем скоро. Это Камрад, это Айова, это Дати. И тот, у кого есть сейчас мировой тур. Кстати говоря, сейчас Эд Ширан колесит по США, затем будет Канада. Ну а последний аккорд, финальный аккорд тура будет только в декабре в Мехико. В общем, в этом году Эд Ширан с микрофоном и гитарой явно не расстается.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
4: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
7: УГРН 121-24-0-76-29. Город Москва. 18+.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: А я хочу!
10: Ну что это такое?
9: Ну пожалуйста!
11: Так, подождите.
10: А может это?
11: Это для кого кино?
12: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
13: 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

0: больше музыки. Уже в ближайшие минуты Леони Калум Скотт, Феликс Яншаус, Фастбой и Топик. Вот такие крутые коллаборации нас уже ждут в ближайшие минуты.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
5: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragoroda.ru. 18+.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
7: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: FM.
4: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. А вот именно только хиты нас ждут дальше. В эти 30 минут Риалто. No one leaves this discotheque alive. Вимс обязательно будет со своим суперхитом Mr. Know It All. Ждем Тейм Импала и Дженни Дракула.

0: Дебют недели Тима Белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер один Тэмор Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
14: europaplus.ru.
15: Здесь лучшие мировые хиты.

0: недели. Но пока выбираем, конечно же, и поддерживаем любимые хиты на нашем сайте. Это можно сделать в любое время дня и ночи на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
2: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174.
9: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
10: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
11: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
10: Не упустите свой шанс стать родителями.
11: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
13: Фестиваль Roof Life впервые в Краснодаре.
14: В этом фильме главный актер.
13: Градусы, Термейтс, Мона, Дельфин, Сати, Этника, Моя Мишель. Roof Life. Амфитеатр парка Краснодар. При поддержке Европа Плюс. 16+.

0: себе позитивная история. I can wait. На Европе плюс Боб Сингара Кайза. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди у нас Tokyo Hotel и Кирус. И суперский просто хит от Мадонны и Мартина Гаррикса. Снова новейшего альбома Мадонны, который уже стал настоящим хитом во многих чартах мира. Ну а мы услышим буквально через несколько минут на Европе плюс Бизар.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.
11: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
12: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
13: Жми больше всех на этой неделе.
12: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
14: Категория 18+.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
16: 102.2 FM. 102.2 FM.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы

0: на Луну и обратно. Благодаря группе Savage Garden у нас в конце этого часа на Европе Плюс. В начале часа следующего уже Алекс Уоррен и его история под названием Fever Dream.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Краснодаре 17 часов.
3: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Добрый вечер. Меня зовут Влад Григориан. Далее к свежим новостям. В МВД выступают против поспешного запуска проверки ОСАГО через камеры. Краснодарцев предупреждают о высокой вероятности пожаров. И впервые с осени 2021-го российские гимнастки выступят на мировом первенстве. Теперь подробнее. В МВД раскритикован принятый закон о дорожных камерах для контроля наличия ОСАГО. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, пока нет такой технической возможности, а в данных страховщиков много несостыковок. Запуск приведет к массовым обжалованиям. Для донастройки системы нужно время, минимум до октября. Перерывы между занятиями в российских школах должны быть не менее 10 минут. Это рекомендация Минпросвещения. После второго или третьего урока администрация школы может установить большую перемену до получаса. Допускаются и два перерыва по 20 минут. Время должно позволять ученикам полноценно питаться. Экспорт колумбийского кофе почти полностью остановлен. В стране произошло землетрясение магнитудой 7,4. Оно парализовало работу главного порта и привело к перекрытию ключевых автомагистралей. Когда поставки возобновятся, неизвестно. Колумбия занимает второе место в мире по объему экспорта кофе. В Краснодаре продлено предупреждение о высокой пожароопасности 4 класса. Оно будет действовать по 13 августа. Жителей и гостей столицы Кубани призывают быть осторожными и внимательными при обращении с огнем, соблюдать меры безопасности. Россиянки впервые за 5 лет примут участие в чемпионате мира по художественной гимнастике. Он стартует сегодня в немецком Франкфурте на Майне. Спортсменки из России выступят в нейтральном статусе, без флага и гимна. С таким ограничением допуск согласовало правительство Германии. На турнире будут разыграны в том числе первые квоты на Олимпиаду 2028. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. В центре Краснодара сейчас 34 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра малооблачно, без осадков, плюс 31, предстоящей ночью 23. С новостями пока все. С вами остается Алекс Мануилов и самая лучшая музыка.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
3: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: Hello, привет всем, кто с нами. С Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. И немного о тех, кто впереди уже скоро. Джонас Блу, Келлен Харрис, Джаззи, Марк Ронсон и Бруно Марс буквально через несколько минут порадуют нас своим хитом.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн. Высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа – последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
6: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская, 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
7: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
8: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
10: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: пауза на Европе Плюс. Летняя история «Магнетик». Всего три недели у нас в Еврохит Топ 40. Уже 14 место, между прочим. А в эту пятницу вполне может быть и в тройке лидеров. С такими-то темпами, ну, не удивлюсь. А все подробности нашего хит-парада, как всегда, лови на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. «Озмол» 0+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
8: Это она просится в отпуск.
7: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
8: А греметь будет?
7: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ОТС «Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
9: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио. Тогда выбор очевиден.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: летняя история. Ну и, кстати, еще больше позитивной летней музыки сегодня вечером. Лето не отпускает нас, а мы не отпускаем лето. Все логично и закономерно.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб.

0: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, сильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
8: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: 2021 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
9: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Hide and seek, made you peek. Put you to sleep like 20 sheep. Wrap my tie around your neck. That's what I call the freak on a leash. Help yourself, grab my belt. Lights out, это Junior Caldera на Европе Плюс. Да. Ну что, у нас еще впереди больше хитов, больше музыки, больше летней музыки, разумеется. Так что идем смело в следующий час. Вперед!
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Короткие лапы не помешали десяткам забавных корги посостязаться в скорости. Захватывающие гонки устроили в Вудленде в Калифорнии. Владельцы собак вооружились игрушками и вкусностями, чтобы заманивать питомцев к финишу. Впрочем, некоторые по дороге успевали подраться. Победителем финального забега стал корги по кличке Тони. Ему 8 лет, и за свою карьеру он выигрывал очень много гонок. На побережье Индийского океана в Коломбо сейчас проходит крупнейший международный фестиваль воздушных змеев. В нем участвуют 80 человек из 30 стран. Фестиваль длится неделю. В программу входят мастер-классы, культурные шоу и другие мероприятия. Организаторы надеются, что ивент поможет привлечь больше туристов в Шри-Ланку. Колумбийский Медельин буквально утопает в цветах. Более 530 фермеров несут по улицам города сильеты. Это цветочные композиции на каркасе. Их создали специально для парада «Сильетерос». Это кульминация знаменитого фестиваля цветов. Некоторые сильеты весят до 100 килограммов. При этом нести их нужно 2,5 километра. Впрочем, участников парада вдохновляет то, что на них смотрят сотни тысяч зрителей. В Алтайском крае появился первый в России сертифицированный pet-friendly санаторий. Лечебно-профилактическое учреждение оборудовано специальными номерами для постояльцев с домашними животными. Для питомцев подготовлены зоны для выгула и приветственные подарки. А для удобства хозяев предусмотрены зоотакси, груминг и возможность заказать еды для животного в номер. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе плюс.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
5: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Большую часть трудовой недели мы с тобой осилили, молодцы, ты и я, Влад Григориан. Впереди вечер среды, которым нужно наслаждаться, набираться сил еще перед парой рабочих дней. А в выходные ты можешь попрыгать на батуте. Сертификат для этого разыграем примерно через полчаса. Не пропустим призыв «Be cool», так называется игра, до нее. Тебя ждет гороскоп на завтра. А еще приветы, которые от тебя или для тебя окажутся в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Пиши или слушай внимательно, вдруг твое имя прозвучит. А заодно наслаждайся отличной музыкальной подборкой. В ней точно будет хит «Moving to the Sun» продюсера «Хужель». А еще «Dive into you» от диджея Алок и Халида. Заводной трек «Over you» электронного дуэта «Оффенбах». Делай громче!

0: Приятного аппетита! Это важно, во-первых, потому что многие сейчас ужинают или собираются это сделать вот-вот. Во-вторых, из-за сообщения довольно аппетитного, которое есть в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Наталья передает привет своей коллеге Ирине. Желает ей счастья, здоровья, любви. Вроде все как обычно, да? Но дальше. И весь офис, пишет Наталья, просит передать Ирине. Ждем блины, новую порцию. Очень вкусные. Ирина, респект, это высокая оценка, и, думаю, стоит прислушаться к голосам коллег, побаловать их снова своим искусством кондитера, а тему голосов, которые занимают мысли, продолжит тема белорусских в эти 18 часов 10 минут, тема белорусских на Европе+. Плюс. Давайте все вместе прислушаемся.
1: Краснодар.

0: Очень приятный трек «Бомбалейо» продюсера Кей Диди Кей, один из явных претендентов на попадание послезавтра в чарты Еврохит ТОП-40. Голосование на сайте europaplus.ru продолжается. Поддерживай любимые хиты их исполнителей. Итоги недели Алекс Мануилов озвучит в пятницу с 14 до 16 часов на Европе+. А вот про четверг кое-что узнаешь уже через несколько минут в гороскопе, сразу после хитов Сабрины Карпентер, Леони и Калума Скотта.
1: Реклама.

0: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
3: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
1: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
6: Кому-то везет, а кому-то с «Чибаном» всегда везет. Покупай продукцию «Чибан» в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
1: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chibandefispromo.ru.
7: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
10: Европа Плюс.
9: Краснодар онлайн.

Завтра, 13 августа, четверг. Овны. Радость от собственных свершений и осветит этот день. Тельцы. Старые добрые дела наконец принесут плоды. Близнецы. Вы произведете неизгладимое впечатление на новых знакомых. Раки. Завтра от вас как никогда потребуется такт и умение сдерживать эмоции. Львы. Обязательно уделите время наведению порядка в доме. Девы, возможно, разногласия с самим собой, но вы договоритесь. Весы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Скорпионы, кто-то поделится с вами очень интересным секретом. Стрельцы, соберите все неудовлетворение этой жизнью и выбросьте куда подальше. Козероги, относитесь ко всему завтра бережно, особенно к себе. Водолеи, подумайте несколько раз, прежде чем высказаться в какой-то ситуации. Рыбы, ни один ваш вопрос завтра не останется без ответа.

0: Бі-куль.
1: На Европе плюс.
2: Сверим часы. Точное краснодарское 18:33. А теперь сверим желание полетать на батуте. Если оно у тебя есть, значит, Европа плюс Краснодар приготовила приз именно для тебя и еще для кого-то из твоих близких. Это сертификат батутного центра для двоих. Чтобы выполнить игровое задание, нужно сейчас дозвониться по номеру 991-102-2. Если делаешь это с мобильного, сначала набери код города +7 861 и уже потом 991-102-2.
0: Прогноз погоды.
2: В центре Краснодара сейчас 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью 23 выше нуля. Завтра малооблачно, без осадков. Менее жарко, чем сегодня, до 31 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Джейку» в Краснодаре.
1: Ну все, пора бежать.
4: Куда бежать?
1: За новым кроссовером «Джейку» J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 190 000 рублей. Новый «Джейку» J6. Запишитесь на тест-драйв в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Звоните +7 861 205 26 13.
0: Реклама.
5: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
6: 32 года вместе с вами. В августе «Золотой ларец» отмечает день рождения и приглашает вас на праздник. С 15 по 31 августа праздничные скидки на ювелирные украшения и розыгрыш подарков. Совершите покупку, получите купон, сотрите защитный слой и сразу узнаете свой приз. Главный подарок – золотая подвеска. «Золотой ларец». 32 года создаем красоту для вас.
7: Не является публичной офертой. Акция действует с 15 по 31 августа 2026 года. Информация о организации акции, ее правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте zalar.ru и у продавцов-консультантов. ООО «Золотой ларец», Краснодар, УГРН 102-230-143-05-24.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: У меня права есть. Опыт есть. А машины нет.
2: А память есть?
1: Да.
2: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкино. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
1: Нет.
2: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707.
3: Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Рекламная служба в Краснодаре.
7: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
8: Краснодар.
7: Онлайн. Европа Плюс.

0: Sun.
1: B. Cool.
2: На Европе Плюс.
3: Дозвонился Андрей, это прекрасно. Привет, Андрей.
4: Привет, Влад.
3: Разыграем сейчас от Европа Плюс Краснодар подарочный сертификат на двоих для полетов на батуте. Для этого мы с тобой обсудим здоровый образ жизни. А это все, что связано с полезным питанием, фитнесом, спортом, экологией. Что из этого тебе ближе всего, Андрей?
4: Тренировки, спорт, да и в принципе здоровый образ жизни и правильное питание. Все.
3: Все входит, получается. Все, что перечислено было. Здоровый образ жизни – это твое. И сейчас, значит, за 20 секунд ты достаточно легко назовешь не меньше 5 слов о ЗОЖ, но главное, чтобы все они были на определенную букву. Вот, например, если была бы буква О, то можно было бы сказать овощи, отжимания, органика, оздоровление, осанка. Понятно?
4: Понятно, да.
3: Вот, ну а тебе достается другая буква. Эта буква, возможно, даже попроще, полегче. Это буква Н. Николай. Андрей, называй слова, 5 слов, не меньше, за 20 секунд. Время пошло.
4: Нейтралитет.
3: Угу. Высококалорийно, а наоборот? На Н.
4: Высококалорийная еда.
3: На спортсмена выпадает большая...
4: Нагрузка.
3: Молодец. Продукт может быть жирный или...
4: Нежирный.
3: Специалист.
4: Низкокалорийный, да.
3: Ты говорил, да, низкокалорийный уже говорил. А я хотел еще спросить специалист по правильному питанию. Это кто бы у нас был?
4: Нутрициолог.
3: Вот, видишь, как классно. Ну, чуть-чуть не хватило сегодня. Слишком медленно мы с тобой отвечали. Но ты звони еще, обязательно с тобой сыграем, Андрей. Договорились?
4: Хорошо.
3: Отлично, классного продолжения вечера. Ну, а такой сертификат будем разыгрывать завтра с 18 до 19 часов. Кто-то попрыгает на батуте. Всем удачи.

0: На Еврое плюс Краснодар хит «Ever Since You Left Me». Это Френч Монтана, уроженец Касабланки, очень солнечного города, где почти 300 ясных дней в году и большую часть времени там царит летний вайб. То самое настроение, которое Европа плюс дарит по будням после 20.00 в специальном миксе. Костя Фомин со следующего часа тебя к нему начнет готовить. В любом случае будет больше хитов, больше музыки. Ближайшие от Бенаси, Броса, Дэнни, Тейт Макрей. Меня же зовут Влад Григориан. Отличного тебе продолжения вечера.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
13: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Ростовская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
15: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
16: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
17: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
18: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
19: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
21: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: начнем час новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. В МВД предупредили россиян о схеме мошенничества с топливными картами. Максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России выросла. И исследование показало, что собаки способны различать разные человеческие эмоции. Подробности далее. Владимир Путин сегодня назвал разбоем и пиратством захват российских судов странами Евросоюза. Было заявлено, что Россия будет отвечать зеркально на такие попытки в любой зоне, которую сочтет целесообразной, включая зону ответственности Тихоокеанского флота. Президент упомянул о решении Евросоюза и действиях ряда стран в нарушении международного морского права по ограничению движения судов российских эконом-операторов. Он подчеркнул, что ответные меры не обязательно будут приниматься в тех акваториях, где совершаются захваты. Официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила россиян о новой схеме мошенничества с топливными картами и талонами. Злоумышленники создают фишинговые сайты, имитирующие официальные страницы топливных компаний, и выманивают реквизиты банковских карт и коды подтверждения. После перевода денег товар не предоставляется, а ресурсы становятся недоступными. В МВД рекомендуют приобретать карты только через официальные сайты, проверять доменное имя и не переходить по ссылкам от неизвестных. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России выросла по итогам первой декады августа. Она составила 12,89% годовых. Рекордный показатель в 22,28% был зафиксирован в декабре 2024 года. Наблюдение ведется за крупными игроками банковского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение средней ставки плюс 2 процентных пункта. Сумма штрафов за вождение без ОСАГО при автоматической проверке камерами может превысить стоимость полиса за 3-4 дня. Средняя цена полиса на текущий момент составляет 7152 рубля, а первый штраф составит 800 рублей, однако повторный от 3 до 5000 рублей. При одном штрафе в неделю годовые расходы достигнут 156 тысяч рублей, что в 20 раз больше цены полиса. Механизм автоматической проверки планируется запустить с 1 октября. И исследование показало, что собаки способны различать разные человеческие эмоции – страх, злость, грусть и радость, а не просто понимать, счастлив человек или расстроен. Ученые из Мексиканского университета обнаружили, что мозг животных по-разному реагирует на эти выражения лица. В эксперименте участвовали 8 собак, которым показывали фотографии незнакомцев с разными эмоциями. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

знаю, мировой сборной, наверное. Шакира, Burna Boy, тут и Криштиану Роналду, и тут и Месси, тут и все остальные. В общем, все наши. Дай-дай прямо сейчас на Европе Плюс. Классный трек, приуроченный футбольной тематике. Но лето для этого подходит просто идеально. Но и, естественно, лето подходит для летнего вайба. И в следующем часе это обязательно случится. Поэтому оставайся с нами, если ты отработал.

0: плюс.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: О, Родинка.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кто это везет миллион на новенькой машине?
8: А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет.
9: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
10: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
14: В этом фильме главный актер.
13: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа плюс». 16+.
15: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
16: Два и два FM.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Целых 2 минуты прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Но эти 2 минуты прям пролетают моментально в 1 секунду. Правда, Витяева и Meet Me in the Dark для всех, кто проводит вечер в моей компании. Но дальше треки тоже будут летними, а также с настроением Another и 54 Ultra. Послушаем Talk to You. Прежде Cheat Codes и Train, Bloom. Ну и один из лучших припевов нашего эфира на данный момент. Обожаю эту историю и уверен, я не один такой. Медуза и Don't Wanna Go Home. Скоро.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: 15 августа в Санторини. Большая детская вечеринка «Happy Kids». Любимые герои, яркая анимация, музыкальные хиты, игры и развлечения, сладкая вата и попкорн для каждого ребенка и море детских эмоций. «Happy Kids». 15 августа в Санторини. Лето продолжается. Я остаюсь. 0+.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
2: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: на Европе Плюс. Прямо сейчас. Talk to you. Кстати говоря, трек идеально подходит для летнего вайба. Но я думаю, там будет много других. Каких? Оставайся. Уже минут через 12 стартуем.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе Т2» объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogeta.t2.ru.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
14: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
15: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
16: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
17: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: Европа Плюс.ру.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: очередной час здесь на Европе Плюс и Turn the Light Off. Дальше, конечно же, вот такой вот танцевальной, легкой, красивой летней музыки будет еще больше. Впереди у нас целых минут для того, чтобы получить удовольствие. Поэтому оставайся с нами, идем в новый час.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

весь летний вайб на Европе Плюс стартует прямо сейчас. Впереди 120 минут легкой солнечной летней музыки. И все это только для тебя, только для того, чтобы ты расслабился после третьего рабочего. Ну и сделал это в классной компании. Вообще, у нас большая компания, музыки будет еще больше, поэтому на всех хватит, и каждый для себя что-нибудь обязательно подберет. Напомню, что летний вайб у нас до пятницы. Дальше вернется шоу. В это время будет раш, как ты понимаешь, с утра бригада У. Ну и, собственно, все стартанет по новой. Новый сезон уже на подходе, но прежде давайте напомню о том, кого стоит ждать в ближайшее время, для того, чтобы настроение на этот вечер было просто на высоте. Ну, например, Blondish и Curtis Wells. Послушаем отличную историю под названием Lovers on the Dance Floor. Shouse и Won't Forget You. Ну, а стартуем с... Ну, тут прямо это... Тут прям, ну, сборище музыкантов. Utopia Crew и Миша Миллер. Too Hot to be Friend. Прямо сейчас.

0: Европе Плюс в летнем вайбе. Bizarre. Ну и классно, что звучит это здесь, на радиостанции номер один в России. Мы, в общем, с тобой всегда. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. В любой момент можешь подключиться и послушать то, что тебе хочется, то, что нравится и то, что приносит удовольствие. Кстати говоря, слушать можно в машине, приемник есть. Можно слушать дома при помощи умной колонки. А можно слушать вообще везде, скачав Radio Hub, новое приложение Европа Плюс, в свой смартфон. Поэтому сделай это, ну и получи еще бонусом 8 потоков, а там вообще под любое настроение ты для себя что-нибудь найдешь. В ближайшее время летнее настроение и ничего более.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
2: Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
3: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
6: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
10: А может, это?
9: Это для кого кино?
11: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
12: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте musdefistv.ru.
13: Категория 18+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: настроение у этого трека просто бомба. Это Карлита и Софи Такер. Манхэттен. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Надеюсь, что тебе тоже зашло. Надеюсь, что ты тоже, если не танцевал, как я, например, то просто поерзал хотя бы на стуле, на диване, ну или где-нибудь еще. Такое возможно? Запросто. С такой музыкой легко. Кстати, дальше из музыки. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Вот так вот звучит лето 26-го года вместе с Европа Плюс. Но также Madison Avenue и Don't Call Me Baby.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: хочу!
1: Ну что это такое?
0: Ну пожалуйста!
2: Так, подождите.
3: А может, это?
2: Это для кого кино?
4: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
6: Рекламная служба в Краснодаре.

0: История, которая заслуживает особенного внимания, только что здесь на Европе Плюс. Я уверен, диско нравится, ну, большинству, но лично мне очень. И, естественно, в летнем вайбе такой музыки должно быть много для того, чтобы настроение было по-настоящему летним. И, кстати говоря, дальше из летнего Fred Again и отличный трек «Мария». Скоро. Оставайся с нами. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

50 минут летней музыки впереди, это летний вайб, вторая часть. Здрасте, это Фомин, и, естественно, я все для тебя сыграю, чтобы тебе было хорошо и приятно этим вечером в среду после обеда. Дальше, собственно, уже четверг, ну, а пятница, ну, для многих пятница один из самых легких дней, когда можно даже чуть пораньше закончить, отправиться на дачу. Ну, в общем, доберемся и сделаем это, естественно, вместе. Кстати говоря, в ближайшие 15 вместе точно будем за классными треками, например, The Bowser и Magnetic. Один из лучших треков нашего эфира на данный момент. Мне очень нравится, как все это звучит, как сняли клип на этот трек. Ну, в общем, идеально все. Чуть раньше Белла Ора и ее Тонча. А, и еще, кстати говоря, вот сейчас увидел любимейший трек летнего вайба. Вот серьезно, каждый раз, когда я встречаю этот дуэт, у меня просто мурашки по коже. Это Сильвия Кройш и Ромео Эвелис. Послушаем «Алес, Але, Але», ну или «Киза Грасс». Классный трек. Вот рекомендую всем настоятельно. Ну а начинаем с Фреда Фальке, Зен Фримена и Тэм Вэн. So good. Прямо сейчас.

0: точно навсегда останется в моей памяти как один из главных 26-го года. Причем летнего периода. Это Bob Sinclair, Kaiza и I Can Wait. И классно, что он есть в летнем вайбе. Настроение задает то, что надо. Надеюсь, что сегодня вечером твое настроение на высоте. Завтра, кстати говоря, на высоте его поможет тебе сделать летнее У. Да, завтра с 7 до 10 по столичному здесь все обязательно будет. А это лучшая мировая поп-музыка. Это, конечно же, игры, это крутые подарки, это компания. Ну и это правильное начало нового дня.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.
1: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-861-944-30-42. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
2: А я хочу!
3: Ну что это такое?
2: Ну пожалуйста!
4: Так, подождите.
5: А может, это?
4: Это для кого кино?
6: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
7: Больше хитов, больше музыки.
8: 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Бамбалейло, Kiddy K в летнем вайбе на Европе Плюс, 21.35 в Москве. Привет всем, кто проводит вечер в моей компании. Здесь по-прежнему Фомин, и мы, естественно, с вами слушаем лучшую мировую поп-музыку, но с пометкой солнечная, легкая, приятная, чтобы можно было почилить после третьего рабочего. Ну, честно, неделька у меня не самая легкая. Надеюсь, что только у меня. Надеюсь, что я все это собрал. У тебя полегче, у тебя поприятнее. И, естественно, в музыкальном плане все будет именно так. Mizmo и Hello. Абсолютно летний трек, но также Another и Silver Lines. Скоро в летнем вайбе.

Номер один в России в летнем вайбе Мизмо и Hello. Ну что, говорю всем привет, это Фомин. Вперед, вперед, вперед. Там еще больше хитов, еще больше музыки. Ну, в общем, если кто-то только что влился в нашу компашку, есть еще минут 10 на то, чтобы почилить, расслабиться. Ну и дальше будет такая, конечно, возможность. Но сейчас приятнее, а? Все-таки музыка-то летняя. Так вот, из летнего впереди Фарл Уильямс и Рау Алехандро, Airplane Tickets, ну и Дуа Липа, Pretty Please.

0: артист, в голосе которого чувствуется молодость. Свой Ли, Рауль Алехандро. Это человек, который отвечает за вот этот вот ритм. Да, красивый. Ну и Фаррелл Уильямс, тут стиль. Тут не поспоришь. Airplanes, Tickets. В финале летнего вайба на Европе Плюс. Дальше, конечно, будет огромное количество музыки. Ну а прежде напомню о том, что завтра в 8 вечера все вернется. И мы продолжим с тобой учились отдыхать, получать удовольствие после рабочего дня. У кого-то, я думаю, рабочий день был больше не надо. Но я думаю, что до пятницы доберемся вместе. И, естественно, под классную музыку. Поэтому не пропусти.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А ну-ка сверим стрелки. В столице уже 10.

0: Diplo и Two Stepping. В столице 22.19. Привет, это Фомин. Всем вечера классного. Ну и музыки такой же. Впереди свежая история нашего эфира. Тима Белорусских и его мысли. Отличная история, отличная песня, отличная музыка. В общем, все в этом треке идеально. Ну и идеальный припев, лучший в нашем эфире на данный момент, по моему мнению, это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home».
1: Дебют недели Тима Белорусских «Мысли». Лучший лед Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер один Темор Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
5: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
14: Фестиваль Roof Life впервые в Краснодаре.
15: В этом фильме главный актер.
14: Градусы, Термейтс, Мона, Дельфин, Сати, Этника, Моя Мишель. Амфитеатр парка «Краснодар» при поддержке «Европа плюс». 16+.
16: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: рекомендую послушать от начала и до конца.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13 и 18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Автошкола «Шамс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шамс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые

0: маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
1: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
2: А я хочу!
3: Ну что это такое?
2: Ну пожалуйста!
4: Так, подождите.
5: А может, это?
4: Это для кого кино?
0: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
6: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
7: Все подробности на сайте europaplus.ru.
8: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Как-то я точно заметил, что в последнее время, там, где появляется Алок, там появляется настоящий танцевальный суперхит. Алок, Халид, только что здесь на Европе Плюс, Dive Into Me. Ну, мне кажется, что парень-то в этом сезоне поднажал и метит на первую строчку DJ Mag Top 100. Возможно, да, мне кажется, запросто, потому что он далеко не последний в сотне лучших диджеев планеты. Посмотрим, что будет происходить в конце сезона. Ну и вообще, мне кажется...

0: не смело, достаточно невнятно, как мне казалось, ну а теперь тут все понятно. Это действительно топ. Ну и, кстати говоря, дальше еще один топ, который также был на первой строчке DJ Mag Top 100, Мартин Гаррикс совместно с Мадонной и Bizarre. Ну и вообще один из самых высокооплачиваемых диджеев современности. Ну и этот парень вообще жонглирует стилями, направлениями, вокалами как может. Это Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.

Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

получается, когда встречаются такие талантливые люди. Мадонна, Мартин Гаррикс и Bizarre на Европе Плюс прямо сейчас. Ну и, естественно, с утра тоже будет много всего приятного. Что-то наподобие конфет тоже обещаю, потому что музыки будет очень много. Летняя У с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Игры, подарки, классные треки, настроение, ну и, естественно, компания. Компания, это, мне кажется, по утрам очень важно. Ну, а наша вечерняя компания Шакира, Burna Boy и Дай-Дай.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, даю. Суперхиты в ближайшие 30 здесь на Европе плюс. Энатор и 54 Ультра. Talk to you. Прежде 100% летний трек от DJ Goji, Jason Derulo, Melody, Michiko. Но и совершенно другая музыка по стилю, по направлению, по звучанию. Это Tokyo Hotel и California Nights. И такая ночь нас ждет в ближайшее время. Оставайся с нами.

0: Got Me Burning Up. Это Another 54 Ultra и трек Talk To You. Прямо сейчас в твоих динамиках шикарная вещица. В. Восторг. Да, такой темой можно вытащить любую, даже самую безнадежно скучную вечеринку. Берем заметку. Да, берем заметку. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Наш с тобой персональная вечеринка скучной быть не может по определению, потому что больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее впереди исключительно топ-артисты. Это Бауса, история Magnetic на подходе. Прежде лови Феликса Йена и Жасмин Томпсон. Послушаем Ain't Nobody Loves Me Better. А еще раньше здесь отметится French Montana и Max B с суперхитом Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Это Европа Плюс. Полетели.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа Плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Кейзи Дикей с треком «Бамболео». Прежде здесь отметится Тейм Импала и Дженис, вещица и Дрэк.

0: подписчиков тоже поддерживать не забывай, ведь именно от тебя зависят итоги в хит-списке. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait, Роб Томас, Lonely No More, а также Медуза, Генрик Мамайл, Don't Wanna Go Home, впереди. Оставайся.
1: Дебют недели «Тима белорусских мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер один «Темор Сиди» «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

«Cause I Can't Wait» — это Боб Синклар и Кайза. Что интересно, Боб Синклар в этом году выступит на одном фестивале вместе со своей дочерью Паломой, которая начинает тут диджея, а еще на этом фесте будет Элвис Гетта, сын Дэвид Гетты. Да, преемственность. Класс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. «The Second Voice», «Let Me Be», Дипло и Эдриан Нунес, «Two Stepping», а также «Хюшер», «Email Angel» и «Ultranate», «Moving to the Sun» впереди на Европе+. Оставайся.

еще здесь отметится Эбон с вещицей Hollow. Также в эти 30 минут только музыки появятся. Алан Уокер, Пол Ван Дайк и многие-многие другие.

0: письмо. Hello, the sun is up, where are you? Солнце встало, где же ты? Ну вот, люди делятся на жаворонков и сов. Мисма явно относится к первым. Да, вот ко вторым отнесем Аве. Там в треке поется Meet me in the dark. Встретимся в темноте. Именно эту историю послушаем далее. Но, кстати, вот в продолжении темы, всех жаворонков ждет летняя У здесь на Европе Плюс. С 7 до 10 по Москве. Подключайся, участвуй в активностях и получай множество подарков. Миша Зайцев точно сделает твое утро позитивным. Не пропускай.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее
3: У. Радиоканал Европа Плюс Краснодар.
4: Регистрационный номер, серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Так, только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. И что особенно приятно, все треки друг на друга не похожи, все в разных стилях. В общем-то, все как мы любим. Да, если хочется мелодии хауса, то не пропусти Джона Саммита Де Волта и Джулию Чёрч с вещицей Shades of Blue. Если жаждешь классического дэнс-попа, то лови акчен сэру и Мишу Миллер с историей Don't Leave Kylie. Но вот если соскучился по альтернативному року, то обязательно послушай лидеров нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40, группу Temper City с суперхитом Self Aware здесь на Европе Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Идеальные полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Ничего лишнего, только суперхиты будут греметь в эти 30. Остается Кидди Дикей с темой Бамбо Лео. На подходе группа «Градусы» с историей «На ресницах». Не пропусти Тедди Свимса с суперхитом «Мистер Know It All». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Вместе с нами Coldplay, Beyoncé, Rialto и многие-многие другие полетели.